0: Нуумути лассамик илимасаагут.
1: Таллимангорнэрми агхустип 21-ани ти иммиимерсоқ. Кулисималлуни сиаллертарлунилу. Уллуккут аққанилинник уннуаккуллу арфинерпингасуник киассангатиннеқарпоқ. Анораакуя 6-секундсимут митерит аққанилли тунгаанут суккассусеқартассаа.
0: Вэр усекн фонук.
1: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: тусангаарпаулин дараулхимиксаккуммерсита сиултиуккумаса тассалуу иллинеқ хас муслимартэ катигалуу халорпаат қааманеруп қингулерсараатит yes апи
1: уна қаалаарлаам уллаа канин индустриваа иққаани умиатсаарпуммаат кан умиатсаа икуаллаттоқ тас полисерапортерпу тауни нол нол сессуа фо политит налуна фигитиссимаппут тассани қатсерисартаа аммука паллассималлутик қингутсинниит ассили сартакуллу ассаа пуюиннаа таккисоруссу
0: айо
1: умиатсаа атаасе икуаллаппо кисианаам санианиит тас налуаа қанингасатсигинерсо
0: кингитсунгииллун икуаллатсиннеқарсимассақанорма улингааннеқ икуаллалериасаассуила
1: тэс айна аллаасериваат политит такунниттоқарсимаппат 74 отафоормут сиенэрторсиннаа тэс аалартсиман кану аалартсиманерсути илисиманеқарпаллаангиннами кисиан қуинэртумик инун аюқусэрторингилаа
0: таали
1: амиатса уна фаммернор 70 таг аторнаартллаттаамас куттерни о мен фаммернор 70 тилта қамауллаангилак утиисорлиунэрс
0: аккамми
1: кисо ассита такуаққатсерис уку скуммиинэнгортиссимагаат аналлат амиссимава
0: тавалу амма мио
1: ам я мио ам дан аннигаасат пиллугит
0: аа пеккусерлуттоқаруйссуарсимагами ила
1: су милиунерпассу
0: милиун синнераа питтупиннеқаа ам дан тусса мио
1: кану исиорсиманер поқ
0: аппи ила аа пингасақаам дан су киккут тут ималу ам нутама писерпит
1: нута никсу тус мааниун аппингиккиппут юулими саққуммерситтиппут
0: аа тасуериуннитсинни
1: лотта тас лотта аам имиди так апарит
0: аа писуу
1: нулиари ила тусарнаариартсу атулерпаат уннулерсуми
0: такана

0: тусарнаа рапуул амнутаак тассин тутариорми лорти аммалу имиили атарпааллу уннуссуми
1: иттакоамассак фериаонартит марлуулис имиил каммагиакку яа кисиатэ номмун пингасун саккуммерситтиппут яа уна нуаннеқигам
0: илаа нуаннер
1: су
0: yes
1: пиани
0: апи
1: пеққиссаанерм илинниарфик нутартернерарпоқ технологи аторлугу илинниартитсисутаанну таа тасса аттерсимават иммерсорфик
0: аа
1: атоққарфиссиорнеқаққаммар таана
0: яа
1: технологи тассаутаан бивиусуусаартитсене аамалу сулиарилер хума маакатик ила аалаафигалуут атуартитсине
0: тус инуусат илумуусат тассамила аторлуи тоорлу илумуортиппасивиллу таамат сулиа тэсэмитаматтунгортиллуу ила нутаалиангортиллуу илинниа имаатту эққартуиннэрнагу ималунни таамааттуиссуарни илумуортуми ила
1: тоққак таалаам 3D принтариник аам сулиақарсиннаангорлути тас коотарим таарпасиппа таам лесер аторлугу
0: киллуусарнеқ
1: таанаасмассуумма инууса илаа
0: таамату илумуор пасивиссу тассами
1: ангусагиссаа нуулерсиккумаллуу тас таамата писоқарсимавоқ
0: тоқхассуақ yes уна туллингууссат нутааю аималунни
1: нутааю
0: воқ таак яа
1: таақкумиссаллаттаамассак нахууми унгасингиттук аама персорпара эринами саққуммерситсивоқ таалу аамуна иппассааниккуна аама саққуммерситаа тусаариартигу нахууми атулерпаа
0: инуунэрмут ангерпунга
1: таканна

0: тусарнаарпагут уллумикки уллиуккума сиу нивертут аторпаалли икиоқатигиллута аа унан алланерлут тулаарсимагалуарига наххасиутиссақалаарпи ималунни асуу
1: соорунами
0: наақу алианаак таамутам пиларлуни
1: аа аторлу эриннам нутаависсуум санатиссисарнер тастаан аппер аторлу сууну таан аторлу эринамик тааллерсорлугулу эринамик нутаамсанатиссиннаамоқ
0: аап
1: соорлу контрпараатумик нипеқассоор аллассаатит таалертаа иккуссуссаватит тулуттуугалуорпат калаасуугалуорпат санатиссиннаау титаа 5 минут илуани эрина саннеқассаар аяа аторлугу
0: аапи
1: таан миянерсу соқнорпоқ массаккут арлал массак калаассуу таққуммиуллаттаа малуннарпо аамалу ассигингиттут қаниттум ассерсуу таасиннаа уна тусланним ингерласоқ массаккут эққартуусиви коорлуу аллаат эринам пигинниттуссар таан таан пиллугу эққарторнеқарпоқ таан акилиисиннеқартуссангорпоқ таана арлал таамаатисоортаармит би эринар пингитсуунаан пигинеқартуссаам соорлуу эринниаривар таалиарива таа қанерлуун уа уаннут аллаққассагами кися илсанаарисимангиккукку саллуллутит эринниаралугулу тастаан инертеққутаарфа
0: суу
1: ила аамассаккут раатиккууллаттаасоо коринеерикку тусарпаа аама эққарторнеқалиивит
0: суу суу яа хиннаақуинаруйуруйуссуақ аама ассоруйссуақуйуу тусарнаарсиннаагасси аама соорунамми қояқаагутта тусарнаартитисиннаагатта тамангуаси аюнгиннissassin киссааллуси
1: яа
0: мангаанниит оқаннарта
1: чао